0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

жизнь. Он зарастая наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Он осветлит наш петлю черты.